0: удовольствием.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. В 90-е годы на всем постсоветском пространстве традиционное коллекционирование значков и марок уступило место не менее азартному увлечению, заразились которым абсолютно все школьники – сбором наклеек и вкладышей. Сначала под обертками ароматного лакомства появились вкладыши, которые сразу превратились в предмет настоящих детских деловых отношений. Ими обменивались, выигрывали друг у друга, частенько жвачку покупали именно из-за этих разноцветных, вкусно пахнущих картинок и бережно хранили в коробочках, альбомах и шкатулках. Кто первый придумал распространенную в те годы игру на вкладыши, неизвестно. Но частенько школьные подоконники и любые плоские поверхности собирали вокруг себя не только азартных игроков, но и болельщиков, которые внимательно следили за процессом.
0: Олдскулы свело.
2: Тематика вкладышей была разнообразной и на любой вкус. Оружие, спортсмены, футболисты, динозавры. Любой ребенок мог выбрать интересное для него направление в коллекционировании. С появлением наклеек появился новый элемент дизайна. Перчинки, Элен-ребята, терминаторы смотрели со стен подъездов, тумбочек, шкафов и холодильников. До сих пор старая мебель во многих домах имеет на себе нестираемые следы от модной тогда тенденции. Среди мальчишек больше всего ценились вкладыши из жвачек «Турбо». Само лакомство было выполнено в форме следа от автомобильного протектора, а каждый вкладыш имел свой номер. Всего было выпущено 11 серий. На картинках изображались машины и мотоциклы трех видов – «Турбо-супер», «Турбо-классик», «Турбо-спорт». Ну а девочкам полюбились картинки из жвачек «Love Is» с маленькими историями взаимоотношений и поучительными надписями на русском. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфайном.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Гучание краины.

26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. В современном мире вопрос хранения продуктов не такой острый, как 100 или 200 лет назад. И тем не менее, испанская компания BioCool создала холодильник Liber без фреона и компрессора. По заявлению производителя, это устройство полностью перевернет ваше представление о хранении продуктов и качестве потребляемой вами пищи.
1: Техно-джунгли.
2: В основе эффект Пельтье. Ток проходит через керамические пластины, создавая разницу температур. Устройство тратит на 70% меньше энергии и работает от солнечной батареи. Внутри раздельные зоны с контролем влажности для овощей, мяса и лекарств. Но он же медленнее охлаждает, возразите вы. Зато продукты остаются свежими вдвое дольше благодаря вакуумным камерам. Такие холодильники уже используют в африканских деревнях, где нет электричества. Кто знает, возможно, в ближайшее время такое устройство появится и в наших магазинах. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Гомеле. 7 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал законы о ратификации соглашений с Иорданией, Оманом, Пакистаном и Мьянмой. Документы касаются отмены двойного налогообложения, грузовых автоперевозок, трудоустройства пакистанских работников в Беларуси и взаимной отмены виз с Мьянмой. Педагогов, которые подготовили областные команды к заключительному этапу Республиканской олимпиады, чествовали накануне в Гомеле. На итоговом интеллектуальном состязании по 18 учебным предметам Гомельщину представляли 208 учащихся. Начальник главного управления образования облисполкома Руслан Смирнов отметил, что в этом году по количеству завоеванных дипломов регион в третий раз занял второе место, уступив только столице. 5 команд признаны лучшими в стране. Включаем фары. По 5 июня проходит ежегодная акция ГАИ «Внимание, дети», приуроченная к окончанию учебного года и началу летних каникул. Милиция и ГАИ Гомельщины увеличат присутствие у школ, пешеходных переходов и в местах, где дети обычно отдыхают массово. Особый контроль будет организован за лагерями и другими локациями, где летом традиционно бывает много школьников. Еще одна информация напоследок. В Молдавии раскопали скифскую гробницу возрастом более 2000 лет. В погребении нашли останки человека, керамические сосуды, наконечники стрел, бусы, небольшой нож в ножнах, а также обработанный полированный камень. Ценной находкой названа и курильница, которая характерна для скифских племен 3 века до нашей эры. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Новости искусственного интеллекта.
0: Радио «Гомель FM» подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
0: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включаю радио «Гомель FM».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшего утра всем, кто слушает Гомель ФМ в это время. В 7 часов 5 с половиной минут в студии Артем Аникин.
5: И Константин Комко. Слушай, да ты маг-чародей просто. Сказал, мы сейчас появимся, и мы появились.
4: Да.
5: Умеешь, можешь, могешь.
4: Я могю.
5: Это факт. Слушай, зачем ты погоду опять испортил?
4: Я не испортил. Смотри, у меня сегодня отключают горячую воду. Я вот с утра намылся на 2 недели вперед.
5: И вот это вот хочешь сказать, что у тебя помыться не домылся, и ты шел, домывался всю эту дорогу?
4: Нет, это теперь вот похолодание, чтобы я не сильно потел. Эти 2 недели.
5: Доброе утро.
4: Доброе утро. Элементарно ж. На 2 недели намываешься и погодку так себе делаешь. Так и живем.
5: А что еще делать-то, а?
4: Что еще делать?
5: Я это уже прошел.
4: Мне еще с утра сообщение пришло.
5: Какое? Костя, выходи гулять во двор?
4: Ну, почти. От Shaolin.ru 24975 163 ком.
5: Что?
4: Представились Белпочтой.
5: Ну, это... У них просто офис там.
4: Просят перейти по ссылке.
5: У них офис там просто.
4: Наивные...

отправить им, о, запакую им грозу. А пока расскажу о музыке этого часа. И в этом часе у нас Алекс Уоррен, Fever Dream. Робин Шульц, World Gone Wild. Я тебя не люблю, я тебя обожаю. Саша Санта, обожаю. Очень-очень скучаю. Мадонна, Bring Your Love. Море, привет. Хотелось бы, конечно, сейчас на море и сказать море привет, но так, пока делаю только добро. Точно не эксперт, но почему-то я счастливее всех. Это и не только это будет, а прямо сейчас Алекс Уоррен, Fever Dream, доброе утро.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Послушали свист чайника, а это значит время перекусить.
2: Как думаешь, чей завтрак сегодня мы с тобой будем кушать?
1: Чей? Хотелось бы свой.
2: Это понятно.
1: Не чужой.
2: Ну, а будем чужой.
1: Искусственный интеллект что нам подсказывает в этот раз?
2: Завтраки президентов Европы.
1: Ух ты!
2: Начнем?
1: Конечно!
2: Ну что ж, французский формат.
1: Ну, давай.
2: Классический минимализм. Чашка крепкого черного кофе
1: круассан,
2: или эспрессо.
1: Багет.
2: Свежевыжатый апельсиновый сок и традиционный круассан или багет с конфитюром.
1: Да.
2: Ты кушали такие, что ли? Как
1: же? Жемапель Константин.
2: Ух ты! Сильно. Так, идем немецкий формат.
1: Я даже боюсь представить, если стереотипы мыслить. Это баварские колбаски, кружечка светлого.
2: Не, ну ты вот... Это плотный, но простой завтрак. Цельнозерновой немецкий хлеб. Я не выговорю это название. С тонкими ломтиками твердого сыра, ветчины или мармеладом.
1: Бутерброд. Что там выговариваешь?
2: Das Butterbrot.
1: Das Butterbrot.
2: Да. Дополненный большим бокалом фильтр кофе. Так что бокал есть, но не наполнен кофе.
1: Ну, хорошо, что не с утра.
2: Да, британский формат.
1: Овсянка, сэр.
2: Ну, знаешь, яичница глазунья. Поджаренные тосты, запеченные томаты и чай с молоком.
1: Чай, так. Что дальше, давай?
2: Лидеры...
1: Это пока все просто.
2: Североевропейского формата. Скандинавы.
1: Скандинавы? О, там должен
2: овсянка
1: быть...
2: Овсянка или ржаной хлеб на воде с давлением лесных ягод.
1: Нога дикого кабана.
2: Карельские пирожки или слабосоленый лосось на ржаном хлебе.
1: Понятно. Вот так вот. Рыба пошла.
2: Ну, тут рыба не рыба, но вот есть еще такой вариант. Вот когда подавая в Эстонии были, да, они все принимали всех президентов Эстонии, им подавали по утрам кашу, йогурт и облепиху с медом без бутербродов.
1: Облепиху с медом без... В чем прикол?
2: Не знаю. А вот, кстати говоря, когда завтракали в Кремле, подавали белковый омлет с форелью, киноа на топленом молоке и творожная запеканка.
1: Ушки заячьи верченые, щечки эти точеные,
2: и красноморская баклажанная.

0: Твоя реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону +375 29 605 57 57 и на сайте Пинкдрев.бай.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Морь, привет, привет, погода. Что у нас было по холодам? Ну,
1: все теплее и теплее.
0: Ну, холоднее, да?
1: Ну, да, самая низкая температура 26 мая в Гомеле была в 1955 году. Плюс 2.
0: Пойдет. Но не к нам, надеюсь. Сегодня, 26 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, при грозах с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Так, аккуратнее на дороге. Сейчас дождик, мокро и скользко.
2: Пока без аварий.
1: Давай, чтобы так и осталось. Но уже трудно очень выехать из Белицы через мост, через Луговую. Там прям очень много скопилось сейчас транспорта, показывает нам карта.
2: Это факт. Так, торговое кольцо пока неплохо, а вот переездом не Соснова и Барыкина, друзья Владимирова, вот там постоять немножечко придется. Как и придется постоять на Бочкина, Владимирова и 8-я Иногородняя.
1: Да, вот там от Богдана Хмельницкого в сторону Никольского переезда тоже как-то...
2: Ну и сам Никольский переезд.
1: Красненько. Вот так вот. Что мы еще забыли?
2: Сам Никольский переезд.
1: Сосновая Барыкина, сказали?
2: Да.
1: Сказали.
2: Немножко там затруднено дыхание, хотел сказать. Проезд на Мазурово и Восточный обход на пересечении, вот там чуть-чуть. И на Прудковском рынке, тоже с улицы Огаренко.
1: Ну и такие обычные перекрестки у нас Хатаевича с Советской. Ну, это просто светофоры.
2: Ну да, тут уже все в порядке. А вот в Буда-Кошелево все в порядке. Чуть-чуть желтенько на уровне... На улице Ломоносова. Чуть-чуть. И все.
1: А сколько там улиц Буда-Кошелева?
2: Наша любимая игра. Я быстро не посчитаю, конечно. Но таких больших... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь больших. Девять.
1: Спроси лучше у искусственного
2: интеллекта.
1: Легко,
2: это я умею.
1: А то вот это вот считать. Вот, ну ладно, в общем, пока все хорошо, поэтому никуда не торопимся, чтобы хорошо
2: есть
1: продолжалось.
2: Есть ответ.
1: Ну?
2: Около 60 улиц и переулков.
1: Вот так вот. Привет, Буда-Кошелева.
3: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: beautyclub.by.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
3: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343 343.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Приступим к спортивной части.
4: Легко мы это с тобой сделаем. Вот как-то с тобой без России и Беларуси нам не заметен чемпионат мира по хоккею.
3: Так а что?
4: Идет и идет.
3: Идет и идет. Ну что, идет еще?
4: Он еще идет. И вот, кстати говоря, сегодня последний игровой день перед плей-офф. Вчера США обыграла Венгрию, Норвегия обыграла Чехию, Германия — Великобританию, а Словения — Италию.
3: Сенсации не видно.
4: Ну, только не, Норвегия США обыграла, но у США архислабая сборная приехала.
3: А чего они?
4: Сейчас расскажу. Что получается по итоговой таблице? Швейцария и Финляндия в группе А уже заняли первое место, причем у них 6-6 результаты, осталась игра между собой, но они уже точно вышли в плей-офф. Разыграют первое место в группе. Далее идет Германия, 10 баллов, уже матч свои завершили. И вот ждет, как сыграют Австрия с США и Латвия с Венгрией. И в случае чего у нас Германия и США могут пролететь мимо плей-офф. Казалось бы, да?
3: Как-то читаешь, это не чемпионат мира по хоккею, а какой-то чемпионат мира по теннису.
4: Ну да. А во второй группе Б Канада, Норвегия, Чехия уже обеспечили себе. Ну и там со Словакией, со Швецией поспорят за четвертую путевку. Вот сегодня все это. Если кто любит хоккей, друзья, два матча в 13:20, два матча в 17:20 и два матча в 21:20. Вот как будто бы и все.
3: Вот как будто бы и все.
4: А да, вот касательно Олимпиады, которую ты вчера рассказывал, да, вот эта вот
3: прекрасная
4: стероидная Олимпиада.
3: О, там много чего произошло. Вернее, практически ничего не произошло. Всего лишь один мировой рекорд был побит.
4: И все.
3: И все. Что показывает, что либо в белом спорте тоже...
4: Это факт. Кстати говоря, спортивная федерация, включая ВАДА и МОК, не признают результаты игр.
3: Ну, конечно.
4: И уже пригрозили пожизненным дисквалификациям участникам, согласившимся, сославшимся на расширенный протокол вот этих вот допусков. Да, но самый нюанс, они позвали на Олимпиаду, да, вот и допинговую, всех тех, кто уже плюс-минус отстранен. То есть, они говорят, ну хорошо, но вы нас отстранили, что вы еще нам сделаете?
3: Ну хоть здесь денег заработаем.
4: Это факт. Ну, имеем, что имеем. Вот такая вот веселая Олимпиада.
3: Спорт высших достижений, он такой. Так что, чего тут удивляться. Будем первыми, не летом. В эфире Гомель-ФМ.

0: Реклама на радио.
1: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы.
1: 7 часов 56 минут. Ну что, добивая тему спорта, у нас уже и Аня Смирнова присоединилась. Вот вы,
2: да,
1: ребят, были на Сожском полумарафоне, развлекали,
2: да,
1: людей, там интервью брали и прочее. А в чем бегают вообще марафоны? Какая самая удобная обувь?
2: Кроссовки.
1: Кроссовки.
3: Кроссовки для бега.
1: А еще варианты даже есть?
2: Ну, можно босиком
3: лыжные
2: бежать,
3: лыжные ботинки 46 размеру.
1: Интересные у тебя.
2: Это если по зиме.
1: По зиме. Кстати, много где сейчас бег модно, во многих странах бегают, вот. Опять же, состоялось спортивное мероприятие, и парень, которого зовут Искандер Ядгаров, вот, он пробежал 1 километр за 2 минуты 43 секунды, занял первое место.
3: Так.
1: Но, казалось бы, ну, занял и что? Дело в том, что он бегал в кроксах.
2: Отлично, очень удобная обувь.
1: Вот другие все были, вот как вы говорите, в специальных беговых, а он реально в одних кроксах.
3: О, ну, слушай, а что ему? Ну, это не самое быстрое время для Искандера.
1: Военные поймут. Мне кажется, парень просто работал, может, где-нибудь в больнице или в офисе, там, где в кроксах все.
3: Ну, где удобнее, привыкшие. Не, ну, слушай, если генетика позволяет бегать, можно хоть в лыжах по асфальту первым стать.
1: А у нас был такой забег летний?
3: Пока еще нет.
1: По-моему, когда-то что-то проходило подобное.
2: На каблуках был, да.
1: А, на каблуках?
2: Да.
1: А мне кажется, у нас пословица есть про стою на асфальте, в лыжи обутый, а почему-то полумарафона нет.
2: Костя, займись. Я знаю,
1: я
2: ты
1: займусь.
2: Можешь организовать это
1: Все.
2: Мероприятие.
1: Мы этим заниматься будем, а чем ты,
2: да,
1: порадуешь?
2: А я расскажу о том, что накануне президент подписал указ о награждении орденом матери. Вот расскажу конкретно о гомельчанках, а точнее жителях области, которые получили. Потом расскажу, что сегодня стартуют централизованные экзамены ЦТ. Расскажу, что у нас областной отборочный тур республиканского конкурса «Краса Беларуси» пройдет в Гомеле. Ну и закончим все это дело историей о том, как девочка Маша встретила медведя под Витебском. Вот
3: Маша
2: так вот.
3: Медведя?
2: Да. Представляешь, в реальности получилось.
1: Послушаем. Но буквально через несколько минут.

0: В Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Доброе утро! Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ о награждении орденом матери за рождение и воспитание 5 и более детей. Награды удостоены 72 жительницы со всей страны, в их числе 11 представительниц Гомельщины из лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры и образования. Среди награжденных страховой агент Екатерина Вегера, мастер леса Добрыжского лесничества Ольга Верховец, аппаратчик пастеризации цеха мороженого Ирина Корнеева и многие другие. В Беларуси сегодня стартует централизованный экзамен и централизованное тестирование в единые сроки. Сегодня ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ в этом году сдадут более 59 тысяч человек. Они напишут почти 118 тысяч тестов. Испытания в 144 пунктах стартуют одновременно по всей стране в 11:00. Областной отборочный тур республиканского конкурса «Краса Беларуси» пройдет 27 мая в 13:00 в Гомельском областном центре инклюзивной культуры. Мероприятие организовано Белорусским союзом женщин. Участницы – многодетные мамы, которые ежедневно дарят тепло и заботу своим семьям. С подробностями и положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте БСЖ. Еще одна информация напоследок. Девочка встретила медведя прямо на даче под Витебском. В деревне Галиново маленькая Маша заметила медведя во дворе и позвала папу. Отец, вспомнив правила отпугивания хищника, громко захлопал в ладоши. И это сработало, медведь ушел. После инцидента животное видели на поле возле дачи, и семья думает, продолжать ли отдых. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. До встречи в следующем часе. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утростимуляторы.
1: Продолжаем разговор.
2: Эй, давайте поговорим об интересненьком, как всегда, с Константином Камку.
1: И Артемом Аникиным. А времени уже 8 часов, 8 минут, и вот
2: и
1: прямо сейчас
2: вот оно, 8 секунд. Ура! Кстати, впервые за неделю пали бы 8 минут.
1: А мы как-то, да, уже перестали этот перфекционизм.
2: Ну, слушай, приятно же.
1: Цифровой. Конечно, приятно.
2: Куда же нам без этого деться? Сегодня, кстати говоря, вот послушал Анну Смирнову, да, и вот ЦТ начинается. Не дали детям отдохнуть ни секундочки. В субботу, понимаешь ли, выпускные, в пятницу, субботу. Звонки последние, и сразу на ЦТ.
1: На ЦТ. А потом выпускные вообще.
2: Ужас какой.
1: Прикол рассказать, кстати.
2: Ну-ка.
1: В Казахстане. Там, оказывается, есть, я так понимаю, везде традиция, что-нибудь выпускники делают. Так вот, построили там Эйфелеву башню.
2: Так.
1: Реально, в селе. Даже не в городе, в селе. 30 метров строительства. Это выпускники так скинулись. Но. Местная достопримечательность. Обошлось все это в $100 000.
2: Нет.
1: Я хочу в эту школу, да?
2: Что за выпускники там, извиняюсь?
1: Вот, это как бы традиция стала. Вот бывшие ученики каждый год скидываются на благоустройство родного села. За это время силами были построены парки, фонтаны и даже спортивные комплексы.
2: А там это, деревня называется «Лакшери будущее», что-нибудь, «Gold Edition», что-то такое?
1: Нефтекошелева.
2: Ну, что-то, откуда? Выпускники школы скинулись.
1: Слушай, я когда вот от знакомых слышу, сколько у нас сбрасываются на выпускные.
2: Выпускники.
1: У меня ощущение, что тоже вот.
2: Подожди, выпускники. Со скольки лет дети начинают работать в Казахстане? Возникает у меня вопрос.
1: Зачем?
2: Потому можно и работать с 10 лет, и к 18 там уже империи у них.
1: Пап, мам есть. Пап, мам есть.
2: Сирота.
1: Да. Вот и Эйфелева башня. Так что мотайте на усы, такое бывает. У нас еще не все так жутко в этом плане сброса. Но теперь о музыке этого часа. И первым у нас будет лирик «Don't Go Mad». Марк Дэн, «Let Me Die». Green Day, Harvest Summer. Мэри, Sweet Chill Hot. А также Алекс Лин, «Целый мир». Ну, начнет лирик «Don't Go Mad». Доброе утро.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал», Гомель, Барыкина 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029 299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: И праздники.
2: Ура!
1: Ура! Сегодня последний звонок.
2: Опять?
1: Ну, у меня написано, это, видимо, ну...
2: И опять и...
1: Нет, не и, вот просто последний звонок. Сегодня, видимо, во всех школах.
2: Может, для кого? Может, последний звонок из налоговой для кого-то?
1: Может быть. Осталось 7 дней.
2: Так.
1: Всемирный день рыжих сегодня.
2: Рыжие,
1: всех рыжих поздравляем. Так, день хождения босиком. Ну,
2: не сегодня.
1: Не сегодня, точно. И не в городе.
2: Да.
1: Так, день конника сегодня еще.
2: Конника?
1: Конник.
2: Кто такой конник?
1: Конник, который конный человек.
2: Это наездник.
1: На коне. Именно конник. Погугли, почему конник, а не наездник. Именно конник. Видимо,
2: сейчас,
1: человек, который занимается лошадьми. Всемирный день Дракулы сегодня также. Гуглить будешь?
2: Дракулу?
1: Дракулу.
2: Я... Конник, это значит сразу три варианта. Любитель лошадей, так. Спортсмен, или всадник, или кавалерист.
1: Ну вот, значит, всех, кто попадает в эти категории, поздравляю. У меня знакомая девушка есть. У нее, кстати, свои лошади.
2: У меня тоже есть знакомая девушка. И у нее тоже есть своя лошадь.
1: Ольга?
2: Таня. Познакомься, с тобой познакомились.
1: Вот и познакомились.
2: Это Костя, Артем.
1: Ну, что это?
2: Псевдонимы.
1: Ну, это же радио. Тут можно псевдонимы.
2: Что у тебя с голосом?
1: Болела я. Так, праздник большого напора.
2: Ну, это, возможно, пожарный.
1: Я надеюсь, что это про воду.
2: Да, я тоже думаю, что это...
1: Хороший, чтобы напор был, ну, вот...
2: Тебе через 2 недельки.
1: У меня через 2 недели будет горячая вода. Так, и Всемирный день Линди Хопа.
2: Кого, попа?
1: Линди Хопа. Через дефис.
2: Так, как всегда, мы умеем гуглить.
1: О, ну, в разных странах по-разному.
2: Это социальный парный танец. Зародишься в Нью-Йорке в рубеже 20-30-х годов.
1: Социальный?
2: Под джаз.
1: Под джаз?
2: Да.
1: Нормально. Мы вдарим рока от Грин Дэй.
2: Оу.

0: Твоя реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Внимание, Гомель. Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки». Искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
3: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Ryanair.by.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
2: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Переходим к высоким показателям температур.
2: Вот туда мы с тобой точно хотим. Вот вернуться бы в 2007 год. Именно тогда была самая высокая температура 26 мая в Гомеле. А было плюс 32.
1: Я помню.
2: Я знаю.
1: Хорошо. Что сегодня? Сегодня не так все радужно. 26 мая в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 до 21 градуса со знаком плюс. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Утро-стимуляторы.
1: Опять выпускной, слушай, не отпускает. Ну, сегодня же последний звонок во всем мире отмечается. Так вот, сейчас выпускные даже вон в детских садиках делают.
2: Это мы с тобой как-то уже обсуждали.
1: Да.
2: Это...
1: Ой, в США произошло, в штате Огайо, правда, в школе.
2: Так.
1: Пришли на выпускной в детский садик.
2: Ну, начальная школа.
1: Вот это вот, да, как это называется. Но оказалось, что что-то там за места начали ссориться. Ну, детки выступают, снимают поближе, чтобы красиво.
2: Допустим.
1: Короче, несколько взрослых эти места не поделили и начали просто драку.
2: Русский бунт? Бессмысленный и беспощадный?
1: Огайский бунт, бессмысленный и беспощадный. Дети в этот момент готовились к своему маленькому празднику, там что-то устроили. А взрослые устроили вот то, что теперь во многих интернетах обсуждается. Видео есть, если что. Может быть, выложу в нашей телеге.
2: За места.
1: За места. Там стулья.
2: Нормальное название. Битва за места.
1: За место под солнцем. Красиво.
2: Ну, тоже неплохо. Не знаю, зачем на детском празднике, ну, господи.
1: Там Махач устраивать.
2: Нет, там сколько там, 50 сантиметров где-то ближе и дальше. Сейчас современные телефоны можно с километра заснять выступление.
1: Ну, не знаю, видишь, может там как-то тоже вот по статусу, может, не положено. А, ну, первые места, знаешь, эти как в театре. Там ближе самые дорогие места. Я не знаю, ну, короче, безобразная сцена получилась. Так делать не надо ни в коем случае.
2: Нет, но утренник запомнится.
1: Утренник, да, особенно детям.
2: Это первое. Второе, дальше мы... Родители говорят, ну, любой следующий утренник выпускной в этом садике будет считаться лучше, потому что худший у нас уже
1: худший
2: был.
1: Худший уже случился.
2: Да.
1: Ну, на самом деле, в Штатах опасна такая вещь. Там, учитывая, что оружие еще можно всякое покупать в свободном доступе. Такие вот, знаешь, хорошо, что все хорошо закончилось.
2: По факту, да.

0: У нас рекламируются все.
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. ParitetBank. С нами удобно.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
7: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
8: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
9: Там, где ваш бизнес. Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Любим мои исследования.
4: Любим. Что там исследовали?
3: Поздно приходят, жалко. Смотри, недавно...
4: Поздно, в плане.
3: Новое исследование показало, что парни без девушек в молодости позже могут жениться на очень-очень красивой женщине.
4: Всю жизнь копят?
3: Наверное, смотри. Недавнее исследование предполагает, что парни, у которых не было девушки в юности... Вопрос юность, это до какого часа?
4: Юность, ну... Даже не знаю, до 21.
3: Допустим. Позже мог жениться на очень привлекательных женщинах. Это очень много удивило людей. Кто-то с юмором реагировал, кто-то просто посмеялся. Но эксперты отмечают, что такая закономерность может быть связана с определенными чертами личности. А именно, парни, сосредоточенные на учебе, карьере и личностном развитии, могут меньше времени уделять отношениям в молодости. Ну, логично.
4: Ну, нет, да, времени, если да. Времени.
3: Со временем стабильность, которую они создают себе, помогает им строить крепкие и долгосрочные отношения. Тем не менее, внешность сама по себе не определяет успех данного брака.
4: Ну, конечно.
3: То есть, по факту, ты себе прокачиваешь уважение, доверие, взаимопонимание и эмоциональную связь в себе со своими вокруг окружающими людьми, и потом это стреляет, как из пушки, в...
4: Красивых женщин.
3: Да.
4: Мне кажется, больше, если человек построил что-то там, больше гнездышко семейное привлекает самочек. Голосом Николая Дроздова.
3: Посмотрите на этих самочек, да?
4: Посмотрите на этого молодого юношу. 30-летний седой юнец.
3: Вот именно, да.
4: Всю жизнь работал, ничего вокруг не видел, просто а вот оно мне надо.
3: Какую карьеру можно построить 21 году?
4: Ну, по-разному, может быть, всякие там.
3: Вот эти вот школьники в Казахстане, вот эти могут построить.
4: Эти, которые башни себе построили, нормально, да.
3: Эти могут.
4: Эти сразу уже, думаю.
3: Солидные ребята. Ну, в общем, это не призыв к действию, просто интересное исследование.
5: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Привет всем, это снова Артем и Оля.
5: Мы рады сообщить, что уже не ищем квартиру.
4: Потому что мы нашли ее в правильном месте. Где Оля?
5: На сайте «Моя реклама».
4: И сразу переехали.
6: Снять квартиру на сайте «Моя реклама» можно буквально за пару минут, сделав звонок хозяевам напрямую из объявления. Ищи в правильном месте.
7: «Моя реклама».
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Артём, надо обновляться. Новый компьютер нужен?
2: Уже нет.
1: А вот да. Скорее всего, так и есть, потому что выставили на продажу самый первый в истории суперкомпьютер. Cray T3D или TED, он
2: Это 80 какого года, да?
1: Нет, он 1996 года. Считалось самым быстрым суперкомпьютером Европы.
2: Ну,
1: именно
2: тогда
1: эта сборка. Двухметровый шкаф такой, ну не шкаф, а башня, это как это называется правильно, да? 512 процессоров. И охлаждался специальной жидкостью. Ну вот, прошло время, теперь его выставили на продажу. Когда-то эта вот бандура стоила 15 миллионов долларов. Ты представь себе, 30 лет назад ровно.
2: Если я правильно помню, тогда вот была как промо-акция Intel Pentium, потому что на них строилась вся архитектура тогда.
1: Короче, продают всего лишь за 81 тысячу. Сейчас.
2: Как экспонат музейный. Это
1: я
2: интересно.
1: Знаю, если Ведьмака потянет.
2: А он не для игр, он для вычислений.
1: Я понимаю.
2: Там графического нет ничего, именно для вычисления мощности.
1: Ну, если подключить.
2: Просчеты ситуации, а ты не найдешь кого. Там процессор и все. Процессор и CD-ROM.
1: Да за 81 тысячу, тогда не надо.
3: Большой калькулятор.
1: А с чем ты, Аня, к нам пожаловала?
3: Ой, я расскажу о том, что президент Беларуси поздравил президента Грузии. Расскажу про вопрос проведения капитального ремонта жилищного фонда. Расскажу о том, как можно будет пообщаться с министром по чрезвычайным ситуациям в Беларуси, между прочим, в Гомеле. Ну и закончим все это дело опять про медведей, понимаешь? На этот раз в Румынии медведь забрался в отель на горнолыжном курорте, решил отдохнуть.
2: Кто-то тебя не отпускает, тебе медведь. А меня можно отпустить? У меня сегодня...
3: Медведи.
1: У тебя спорт?
2: У меня спорт, кожаный мяч стартует.
1: Тогда прощаемся с Артемом Рикиным. Удачи.
2: Друзья, всем пока-пока. Оставляю вас на Константина Комко.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Грузии Михаила Кавелашвили с Днем независимости. Белорусский лидер отметил, что этот праздник олицетворяет стойкость и национальное единство грузинского народа. Глава государства рассчитывает на активизацию всестороннего взаимодействия между Минском и Тбилиси на благо наших народов, в том числе в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах. Вопрос проведения капитального ремонта жилищного фонда на Гомельщине обсудили накануне на еженедельном аппаратном совещании. Председатель облисполкома Иван Крупко подчеркнул, что график капитального ремонта должен быть составлен таким образом, чтобы все работы завершались к ноябрю. Кроме того, обсудили вопрос выполнения энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилом фонде. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Вадим Синявский проведет 29 мая личный прием граждан и юридических лиц. Прийти на встречу можно будет с 11 до 13.00 в здании Гомельского городского исполнительного комитета по улице Советской, 16, кабинет 120. Для того, чтобы попасть на аудиенцию к министру, нужно предварительно записаться сегодня по телефонам в Гомеле 51 44 93 51 47 53. И еще одна информация напоследок. Медведь забрался в отель на горнолыжном курорте Паяна-Брашов в Румынии. Хищник поднялся по лестнице, открыл дверь и проник внутрь гостиницы. Местные жители вызвали полицию, но правоохранители отказались выезжать, посчитав ситуацию недостаточно чрезвычайной. Персоналу пришлось дежурить всю ночь, чтобы защитить туристов. К счастью, никто не пострадал. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Вот так вот, 9 часов 6 с половиной минут. Потери в стане нашем случилось, но это хорошая потеря в плане того, что Артем отправился на очередной турнир. Ну, человек спортивный, поэтому надо организовывать, вести, или чего он там делает. Кстати, что он там делает? Чем он там занимается, понимаешь ли? На самом деле, это юмор, знаем, чем занимается. И пускай дальше помогает. Но у нас еще целый час впереди, в этом часе о погоде расскажу. Новости еще есть, и забавные, и не очень. Кино порекомендую. Ну и что-нибудь еще, опять же, зацепим. Не забывайте, кстати, подписываться на наш инстаграм-аккаунт «Радио Гомель ФМ». Телега у нас есть. Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ. Это все латинскими буквами в поисковике. Найти легко. Присоединяйтесь. Периодически там розыгрыши делаем за подписку. Так что вполне себе просто сидя дома можете чего-нибудь хорошего выиграть. Вот вчера девушка выиграла 2 билетика на мюзикл-шоу. С чем мы ее и поздравляем. Ну и вообще всех поздравляем, кто периодически выиграет. У нас все по-честному, так что ничего страшного, присоединяйтесь. А пока послушаем, что в этом часе из музыки у нас будет, чего ждать точно в эфире. Точно будет Эль Фарбо и Body Talk. Катя Оушен, летим.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
1: А так можно было?
2: А знаешь... Можно! Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103FM. Телефон рекламной службы 343-343. Голосами.

0: Радиошоу «Утро-стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Доброе утро. Начинается, продолжается вовсю. Если вы только еще проснулись, посмотрите за окошечко. Там довольно не тепло и мокро, но потерпеть нужно до начала июня. Хотя и начало июня особо ничего не обещает. Но вот завершение недели, вот этой майской, будет такое себе. Ничего, терпим, ждем лета. А пока, пока ждем, слушаем всякое интересное. В Австралии произошла история, которая, в принципе, можно даже скетч какой-то снять. Или экранизацию от Netflix очередную. Ну, такая веселая-невеселая ситуация. В Австралии аэропорт есть. Ну, а как же туда добираться-то еще? По морю можно, но это долго. Так вот, внимательные сотрудники этого аэропорта заметили крайне подозрительный предмет в багаже. И подняли тревогу. Часть терминала эвакуировали. На место прибыли крутые дядьки в очках. С роботами приехали разминировать, не дай бог, чего там было бы. Ну, а причиной паники оказалось устройство для лазерного удаления волос. Лежало оно рядом с банкой горячего шоколада. Я вообще не знал, что такое... Ну как, подозревал, что такое есть, не знал, переносное какое-то, лазерное удаление волос. Понятно, что мало кто видел в глаза эту штуковину, это устройство, и подумали, видимо, всякое. Ну, не обошлось все просто прибытием, и посмотрели, и сказали, летайте дальше. Дело в том, что во время операции полицейские умудрились сломать один из рентген-сканеров. Из-за чего задержки в аэропорту стали еще больше. То есть, мало того, что тревога вот эта вот, хорошо, что ложная оказалась, еще чего-то поломали. Вот зачем было ломать, непонятно. Но и такое бывает. На всякий случай помните, что подозрительные предметы – это подозрительные предметы. Заметили, лежит что-то бесхозное, ну, постарайтесь сообщить в соответствующие органы. Лучше, как говорится, лишний раз съездить проверить, чем потом думать, почему никто этого не сделал. Будьте аккуратны, смотрите и не забывайте свои вещи тоже нигде, а то вот может такое случиться. Кому-то сделаете нехорошо, кто-нибудь куда-нибудь опоздает. Продолжает у нас эфир Сергей Арутюнов.

0: Твоя реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобил.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Сегодня, 26 мая, в Гомеле области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный от 5 до 10, с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 16 градусов тепла до 21 градуса тоже тепла, что радует. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
1: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утростимуляторы на Гомель FM.
1: Так, что ж такого порекомендовать-то сегодня, думал я, а потом вспомнил, что вчера вот несколько новинок глянул, ну и такую одну новинку порекомендую, так как сегодня еще вот Всемирный день Дракулы, ну, не про Дракулу, естественно, но в стиле такого боевик, комедия, ужастик. Я люблю такое, когда намешано, отключаешь мозг и смотришь вот просто на веселье. Фильм не для детей, потому что... Фильм называется «Они придут за тобой». О чем кино? Это смесь вообще вот «И я иду искать», и сцены тарантиновские тут есть, именно вот боевые, как в «Убить Билла», поэтому детям лучше не показывать слишком маленьким, да. Вырастут сами, посмотрят, куда они денутся с интернетом-то. Вот, прикольно, что фильм этот снял российский режиссер Кирилл Соколов, да. В главных ролях Зази Битц, она в «Дэдпулах» играла во втором, в «Джокере» играла. Ну, в общем, девушка известная на лицо, если что. И один из главных злодеев там, Том Фелтон, это Драко Малфой из «Гарри Поттера». Взрослый уже, естественно. О чем кино? Абсолютно сюжет очень похожий, сейчас много таких фильмов. Девушка с проблемным прошлым устраивается домработницей в элитный дом на Манхэттене, чтобы там с жильцами делиться секретами. Но там у жильцов секретики есть. В первую же ночь на нее нападают хозяева в мантиях и масках свиней, но девушка оказывается не так проста. И раздает там направо, налево, но ее тоже ждет сюрприз. С обитателями дома тоже не все так просто. Так что, если не смотрели, любите такой жанр, это вот, еще раз, вот «Я иду искать», по сценам Тарантино «Убить Билла» и еще какой-нибудь «От заката до рассвета». О, точно, подходит. Если нравится такое смешение жанров, то можете посмотреть веселый, быстренький такой, бодрый фильм. По оценкам, что у нас? 6,6 на Кинопоиске, на IMDb 6,5. Ну, в принципе, похоже, что у нас, что там приняли. Но, опять же, такое кино не многие любят, такой жанр, поэтому, видимо, и... Об этом, как говорится, чего тут говорить. Оценки такие, какие есть. Любители жанра, посмотрите, «Они придут за тобой» 26-го года. Вполне себе, но, естественно, без детей и впечатлительных дам. Очень забавное, развлекательное кино, вот как оно есть. Иногда всплывает, могут снимать, как говорится. Элли Хендерсон продолжает наш эфир «Me and You».

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Ничего себе, подумал я, когда прочитал историю, которую сейчас вам расскажу. История о том, как в Китае коте, он же котик, довел хозяйку до КТ, компьютерной томографии. Что случилось? А дело в том, что девушка, у нее есть котик, вот, и однажды недавно он уснул на ее руке. Питомец всю ночь пролежал на одном месте, на утро рука женщины онемела и сильно заболела. Сначала подумала, отлежала, бывает же такое. Вот, и потом подумала на проблемы с кровообращением, но спустя 3 дня все-таки решила не ждать, не думать, не гадать, а пойти к врачу. Сделали ей КТ, и это самое КТ показало настоящий перелом. Вот так вот котик на одном месте долежался. Я не знаю, возможно ли такое в принципе, и как там кот лежал, может, у нее просто реально проблемы, может, как-то кости слабые. Но вот и такое бывает. На одном месте котику спать лучше не давать. Да и самому тоже руки менять нужно под головой. Я как-то помню, проспал в одном положении всю ночь, и на утро руки вообще не чувствовал, думал, что отвалилось все. Такое тоже бывает, так что питомцы, они такие милые котики, а всякое бывает. Новая фобия в копилочку для кого-то, у кого есть коты, естественно. Я думаю, собачники тоже могут взять себе на заметку и до такого не доводить, а то мало ли что.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Все проснулись, надеюсь, потому что время-то уже 9 часов 57 минут. Утро-стимуляторы подходят к своему завершению. Артем Аникин отправился на свой турнир «Кожаный мяч». И вот Аня Смирнова в студию пришла. Кстати, еще и Олеся Василькова сегодня не будет. Не пугайтесь, не все хорошо. Надо там денек ей по делам, по другим немножечко заняться.
2: Конечно.
1: Так что все в курсе, всех предупредил. Вот. Ну, а Аня Смирнова сейчас предупредит, что в следующем часе будет рассказывать.
2: Да, расскажу, кого еще поздравил наш президент. Потом расскажу про весеннюю посевную кампанию на Гомельщине. Расскажу про то, где сегодня внезапно не будет горячего водоснабжения.
1: Ну, внезапно?
2: Внезапно так получилось.
1: У меня ожидаемо в Белице.
2: У тебя ожидаемо, а кое-где вот внезапно, ну, не переживайте, все хорошо будет. Вот, ну и закончим все это дело очень интересной новостью, потому что в Минске программист создал специальную перчатку, которая возвращает подвижность кисти. Вот поможет тем, кто травмировал или...
1: Это круто. Я вот только рассказывал у китаянки. Ночь поспала кошка на руке и оказался перелом запястья. О, как бывает.
2: Вот это котики. Кормить меньше надо, да?
1: Не знаю. Или хозяйку больше. Ладно. Всем здоровья, всем хорошего настроения, отличного дня и до встречи завтра утром в очередных утро-стимуляторах.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО «Дорстроймонтажтрест» со столетием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, что за годы работы созданы с нуля и модернизированы тысячи сложнейших объектов транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, в том числе такие, как вторая взлетно-посадочная полоса национального аэропорта «Минск», железнодорожная ветка к белорусской АЭС, реконструкция железнодорожного вокзала в Бресте. Президент убежден, что предприятие не остановится на достигнутом. Весенняя посевная кампания завершается на Гомельщине. Яровыми культурами занято уже более 400 тысяч гектаров. Аграрии области на 100% подсеяли гречку. Ее площади составили свыше 3000 гектаров. В завершающей стадии находится сев проса и кукурузы. Аварийное отключение горячего водоснабжения, течь стального трубопровода произошли сегодня в районе административного здания по адресу Гагарина, 49. Для проведения ремонтно-восстановительных работ закрыта горячая вода в трех жилых домах на Гагарина, 45, 47 и 51. Для устранения аварийной ситуации работает бригада с привлечением спецтехники. Ориентировочное время устранения – 17:00. Граждан просят сохранять спокойствие. Соответствующие службы делают все возможное для скорейшего восстановления водоснабжения. Еще одна информация напоследок. Минский программист создал ЭМГ-перчатку, которая возвращает подвижность кисти. Никита Колесник написал программу для устройства. Здесь датчики улавливают электромиографические сигналы от уцелевших мышц, микропроцессор обрабатывает их и запускает сервопривод. Перчатка плавно выполняет нужное движение кисти. У самого парня левосторонний гемипарез, из-за которого сильно ослаблены мышцы. Сначала стоит задача разработать алгоритмы для движения кисти, а потом добавит и движение пальцев. К этой минуте вся информация, еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42. Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
6: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
7: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
5: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
6: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Включай любимое радио. В Музыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Путешествуя по миру, останавливаясь в отелях, хостелах или арендуя жилье, мы нередко сталкиваемся с тем, что уровень чистоты в этих помещениях не соответствует нашим требованиям или ожиданиям. Кого-то это не смущает, но для кого-то, особенно для людей со слабым иммунитетом, с мизофобией или гермофобией, это неприемлемо. Что интересно, вредные микробы в большом количестве бывают не только на пультах дистанционного управления, а также на выключателях или дверных ручках, но и на постели. Для решения этой проблемы ИД был придуман CleanSeaBot – миниатюрный робот, способный дезинфицировать все поверхности в помещении, в первую очередь постель.
1: Техно-джунгли.
2: Небольшой размер устройства, напоминающий лепешку на колесиках диаметром 13 сантиметров и весом около 200 граммов, позволяет брать его с собой в поездки и путешествия. Разработчики со ссылкой на независимые исследования утверждают, что CleanSeaBot способен уничтожить почти все микробы и вирусы, а также полевых клещей. Робот оснащен 18 сенсорами, 4 бактерицидными лампами и работает на одной зарядке батареи до 3 часов. Достаточно положить его на постель, включить и оставить, и он сам пройдет не только по поверхности, но и заберется под одеяло, чтобы уничтожить микробы на простынях и в матрасе. При этом, как ни странно, с кровати CleanSeaBot не падает. Ориентировочная стоимость такого устройства должна составлять в районе $200, но пока это лишь рендеры. Возможно, в будущем, с развитием технологий, эта цена будет уменьшена. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.
3: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: time.
1: Категория программы 12+.
2: Честная игра. Все о спорте. Гомель FM.
3: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Назван состав сборной Беларуси по футболу на июньские матчи. В список вошли 25 футболистов. В первом контрольном поединке 5 июня сборная Беларуси встретится с командой Сирии. 9 июня сыграет с футболистами Буркина-Фасо. Обе встречи пройдут на национальном футбольном стадионе в Минске. Лауреаты проекта «НОК Беларуси 35 героев будущего» стали бронзовыми призерами международного турнира по баскетболу 3x3 «Мегабаскет». Команда «Минск Ю-23» заняла второе место в группе и выступила в игре за бронзовые награды. В матче за третье место беларусы обыграли «Арт Ю-23» со счетом 21-19. Проект «НОК Беларуси 35 героев будущего» призван обеспечить поддержку молодым спортсменам в возрасте от 15 до 21 года, предоставив им необходимые ресурсы для полноценной подготовки и развития в спорте. Первый олимпийский чемпион Беларуси Сергей Макаренко по гребле передал именное весло в музейную экспозицию «НОК Беларуси». На нем нанесен портрет, где Макаренко вместе с Леонидом Гейштером, партнером по золотому заплыву. В экспозиции Олимпийского комитета представлены раритетные кубки, спортивные предметы разных лет, которые ранее не были представлены и имеют культурную ценность для страны. На этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: нас рекламируются все.
1: Ты что это сделал?
2: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк-Бай и по номеру 198.
3: Апранайся, одение обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: Доброе утро, у микрофона Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Развитие двусторонних отношений – новые направления сотрудничества. Сегодня во Дворце независимости делегация из крупнейшей страны Африки. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщается с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугайли. Страны последовательно расширяют сотрудничество, а политический диалог между странами становится все более интенсивным. Подробности этой встречи в следующих выпусках новостей. Профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности» стартовала в Гомельской области. Она продлится до 31 мая. Сотрудники милиции проведут комплекс мероприятий по повышению осведомленности о киберпреступлениях и способах защиты от них, формированию навыков безопасного поведения в сети. Будет развернута широкая информкампания. На территории Гомельщины ухудшились погодные условия из-за обильных осадков. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, избегать резких маневров. Перед поворотами и пешеходными переходами нужно заблаговременно притормаживать и внимательно смотреть по сторонам. В дождь пешехода может быть плохо видно. Пешеходам напоминают, переходить дорогу следует только в установленных местах, убедившись, что водители заметили и уступают дорогу. Берегите себя. Кассы Нацбанка сегодня поступят памятные монеты «Республиканский фестиваль национальных культур». В коллекцию вошли серебряные монеты номиналом 20 рублей стоимостью 590 рублей и монеты из медно-никелевого сплава номиналом 1 рубль за 70 рублей. Монеты посвящены Республиканскому фестивалю национальных культур, который пройдет в Гродно с 5 по 6 июня. Еще больше новостей на нашем сайте и телеграм-канале TVR Гомельбай. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов. До встречи в следующем часе.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
8: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: даже рекламу.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Bay.
1: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
2: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
3: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Кропка.
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба. Письмо памяти от кассира санатория «Золотые пески» Золотухиной Ирины Сергеевны.
2: Моя мама Егорова Надежда Антоновна в девичестве Лашкевич родилась 14 июня 1925 года в деревне Новые Малыничи Рогачевского района Гомельской области. Великая Отечественная война пришла в ее деревню уже осенью 1941 года. В ноябре 1941 года ее и одноклассниц немцы собирались отправить в Германию на работу. Но моя бабушка, Лашкевич Анна Фроловна, работавшая до войны в сельсовете, вовремя про это узнала и смогла всем девушкам исправить год рождения на 1926. И их не угнали в Германию. Но в 1942 году, к сожалению, их всех отправили в Кёнигсберг, Калининград, на судоремонтный завод. Работали полуголодные.

0: Худенькие девчонки по 12-14 часов. Их часто били надзиратели. Мама все время повторяла: «Берегите мир».
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Сейчас машинами для детей никого не удивишь. Аккумуляторные, с электроприводом, на дистанционном пульте или прямым управлением. Самых разных дизайнов, расцветок и моделей. Дешевые с минимальным набором функций и дорогие лакшери машины по цене полноценного автомобиля, напичканные полным фаршем. Но, как водится, прежде все было несколько иначе. Детская машина с педалями была настоящим чудом, объектом роскоши и вожделения каждого советского ребенка. В СССР существовали десятки моделей таких педальных машин. «Москвич», «Ракета», «Победа», «Радуга» и множество других. Все они были выполнены в лучших традициях советского дизайна с вниманием и любовью к деталям. Кроме того, все они обладали по-советски надежными конструкциями. Качеству железа, кстати, сейчас могут даже позавидовать производители некоторых современных автомобилей. Правда, были такие машинки у редких счастливчиков. Многим о такой технике приходилось только мечтать по нескольким причинам. Первая причина – стоили они дорого. К примеру, педальный «Москвич» мог обойти от 25 до 35 рублей, что немало для тех лет. Вторая причина – это пресловутый дефицит. На всех желающих автомобилей не хватало, как больших, так и маленьких. Ну и третье – жилищные условия многих советских граждан просто не позволяли иметь такой объект. В квартирах ее просто негде было хранить.
0: Олдскулы свело.
2: Кстати, производились москвичи педальные на масштабном конвейере, самым настоящим. Выпускали их порядка 200 тысяч в год. Поэтому машинка эта была наиболее распространена у счастливых маленьких автовладельцев, нежели другие марки. Помимо возможности толкать педали, в этой машине была опция включения фар, работающих от батарейки типа «Планета» на 4,5 вольта. Увы, только передние фары. Задние хай-тека были лишены, поэтому стояли обычные катафоты. Появление такого авто во дворе вызывало небывалый ажиотаж и зависть, а счастливый хозяин становился другом всем и каждому. У машинок, впрочем, был и существенный недостаток. Их устройство было рассчитано на возраст 4-5 лет, определенный рост и достаточно худосочное телосложение. Так что, к сожалению, пользоваться ими удавалось фактически в течение лишь одного летнего сезона. Потом авто либо переходило по наследству младшему в семье, либо отдавалось или продавалось друзьям, знакомым или родственникам. Те, кому было где хранить подобные игрушки, даже собирали коллекции, которые сейчас можно продать за достаточно большие деньги. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Я тебя...

0: 26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Пандемия ускорила эру бесконтактных услуг, но даже дроны не решали проблему последние мили – доставки до двери в густонаселенных городах. Ответ пришел из Бостона, где стартап Autonomy создал робота Autobot – автономного курьера, способного пробираться через толпу, лестницы и даже снежные заносы. Робот размером с чемодан, оснащен лидарами, 6 камерами с обзором 360 градусов и мозгом на базе NVIDIA Jetson. Он строит 3D-карту местности в реальном времени, распознает 200 типов препятствий от детских игрушек до внезапно открывающихся дверей. Внутри термоконтейнеры с искусственным интеллектом, который контролирует температуру. Пицца останется горячей, а мороженое не растает даже в 30-градусную жару.
0: Техно-джунгли.
1: А если его украдут, это вполне резонный вопрос. Корпус Autobot имеет GPS-трекер, датчики вскрытия и встроенную камеру с потоковой трансляцией. При попытке кражи робот блокирует колеса и включает сирену. Сейчас около 500 таких устройств работают в Нью-Йорке и Токио, доставляя заказы со скоростью 7 км в час. Компания прогнозирует, к 2027 году 40% городских доставок будут выполнять роботы, сократив пробки и выхлопы на 15%. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Музыка твоей страны.
1: Хорошо, этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под пледом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Family полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Добрый день, у микрофона Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». Беларусь стремится выстроить с Алжиром самые продвинутые отношения среди всех африканских стран. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко в ходе встречи с делегацией из Африки. Президент подчеркнул, что Беларусь уже сотрудничает с рядом государств Северной, Центральной и Южной Африки. «Было бы очень важно, чтобы одной из таких ключевых стран стал именно Алжир. Мы абсолютно открыты для вашей страны», – резюмировал белорусский лидер. С начала года Беларусь посетили более 76 тысяч иностранцев без виз. Такую информацию сообщили в Госпогранкомитете. С 1 января в нашу страну прибыли 76 493 иностранных гражданина из 38 стран, включенных в список без виза. Большинство путешественников приехало из стран соседей Беларуси, Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 334 662 жителей Европы. Более 8300 выпускников Гомельщины пишут сегодня централизованный экзамен. В области определено 26 пунктов проведения, задействовано 439 аудиторий. В сельской местности организована централизованная доставка ребят к пунктам проведения С. В городах – общественным транспортом или транспортом автопарков. На всех этапах С и ЦТ работают сотрудники областной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании, которая создана на базе Комитета государственного контроля Гомельской области. В пунктах проведения экзаменов организовано медицинское сопровождение, налажено взаимодействие с органами внутренних дел, РУЧС и департаментом охраны. Весенняя посевная кампания завершается на Гомельщине. Яровыми культурами занято уже более 400 тысяч гектаров. Аграрии области на 100% отсеяли гречку, ее площади составили свыше 3000 гектаров. На завершающей стадии сев проса и кукурузы. Из запланированных 286 тысяч гектаров кукурузы 272 тысячи уже посеяно. 4 района полностью завершили эту работу. Еще больше новостей на нашем сайте и телеграм-канале TVR Гомельбай. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов. До встречи в следующем часе.
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Беларусь». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель-ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель-ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включаю радио «Гомель-ФМ».

0: Улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
1: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Моя реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
2: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
3: Там, где ваш бизнес.
4: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
5: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинкдрев.бай.
6: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
7: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина 155.
8: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
9: Голоса Беларуси.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: «26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в «Диаманте» на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! «Диаманте» исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте «Диаманте.бай» или по телефону +35 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали. Глава государства отметил высокий потенциал сотрудничества с Алжиром и подчеркнул важность реализации совместных проектов, определенных в дорожной карте. Белорусский лидер высоко оценил личное качество президента Алжира Абдельмаджида Тебуна и передал ему теплые пожелания. В Центральном доме офицеров прошли переговоры министров обороны Беларуси Мьянмы, генерал-лейтенанта Виктора Хренина и генерала Тун Аунга. Стороны подтвердили стратегический характер партнерства, обсудили сотрудничество в военной сфере, включая обмен опытом в области ПВО, боевой подготовки и подготовки кадров. Генерал Тун Аунг пригласил белорусского коллегу посетить Мьянму с официальным визитом. В Добрыше состоялось открытие выездного межрегионального семинара для вновь избранных председателей профсоюзных организаций Гомельщины. Участники мероприятия возложили цветы к постаменту главного исторического памятника города – мемориального комплекса «Память», посвященного советским воинам и местным жителям, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Участники митинга почтили память павших воинов минутой молчания. 30 мая в Гомеле пройдет 8-й областной фестиваль книги «Читай Гомель». Мероприятие состоится с 12 до 18 часов на площадке перед Гомельской областной библиотекой имени Ленина. Фестиваль посвящен году белорусской женщины и включает творческие встречи с писателями, книжные экспозиции, интерактивные площадки. В программе спектакль по мотивам пьес Чехова, а также выставка продажи изделий мастеров декоративно-прикладного искусства. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Музыка твоей страны.

0: 26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 3 семерки. «Автохата». Правильный выбор.
2: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
3: Внимание, Гомель! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали. Глава государства рассказал, каким видит дальнейшее сотрудничество с африканской страной.
4: Господин председатель, я приветствую вас на белорусской земле. Я хочу, чтобы в результате этой поездки вашей, ну, во-первых, чтобы она была плодотворной с точки зрения профессионализма, но самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
3: Александр Лукашенко сегодня встретился и с Игорем Дадоном, экс-президентом Молдовы. Глава государства призвал страну не разрывать связи с прежними партнерами. «Не надо резать эту пуповину», – резюмировал белорусский лидер, отмечая особое отношение Беларуси к молдавскому народу. «Мы с большим уважением относились к вашему народу и вашей стране, и мы не хотим этого потерять», – резюмировал Александр Лукашенко. Кастинги народного вокального шоу в Гомеле продолжаются. Первый день прослушивания прошел ярко и эмоционально. Участников встречала и оценивала заслуженная артистка Беларуси Жанет. Сегодня второй день кастингов, и главным экспертом жюри стал Евгений Олейник. Дом профсоюзов снова открыл двери для тех, кто мечтает о сцене и готов показать свой талант. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17, телефон 029-395-22-42.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
5: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки, они компилируют настроение. Без лишних слов, только музыка, которая станет твоим пульсом.
7: Дай мне ударных!
5: Радиовечеринка «Электроника без границ».
8: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0232 34 19 20.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «26 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. А температура воздуха днем от 16 до 21 градуса тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

ночи только влезал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: реклама на радио.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Чего так напрягаемся?
3: Зачем тратить столько времени?
4: Зачем куда-то ехать?
5: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
6: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
7: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Алло, ты где?
3: 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: 7 карат – выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали. Глава государства передал теплые пожелания алжирскому коллеге, чья политика поможет сделать многое.
6: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
5: Александр Лукашенко сегодня встретился и с Игорем Дадоном, экс-президентом Молдовы. Глава государства предложил обсудить тематику. Белорусский лидер отметил важность мнения важного гостя накануне саммита ЕАЭС и пообещал передать его главам государств. Молдова с 2018 года имеет статус наблюдателя при Союзе, но фактически не участвует в его работе. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко встретился с председателем правления Сбербанка Евгением Елисеевым. Ключевой вопрос – цифровое развитие по различным направлениям. В частности, стороны обсуждали реализацию пилотного проекта цифровой образовательной платформы для учителей и учеников. Планируется, что система даст возможность повысить квалификацию, окажет методическую поддержку и обеспечит профессиональное развитие. Руководители обсудили и внедрение цифровых технологий в сферу туризма. В Гомеле прошел областной чемпионат УВД по компакт-спортингу. Соревнования состоялись на стрельбище в охранной зоне гомельского химзавода. Победителем стал Олег Цитриков из Центрального РУВД Гомеля. Второе место занял Виктор Трубиков из Ветковского РУВД, третье – Юрий Сидневец из УВД. Заместитель председателя Гомельской областной структуры «Динамо» Дмитрий Шайдаров вручил призерам медали и дипломы. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Пять, вставай!
8: Куда?
9: Зачем?
8: Который час?
10: Можно я сегодня никуда не пойду?
11: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут, еще.
11: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день, на связи областное управление МЧС, у микрофона Николай Черненький. За минувшие сутки в области пожаров техногенного характера не зарегистрировано. Однако не обошлось без инцидентов. Работники освод на озере Володькино в Гомеле по восточному обходу спасли мужчину и женщину. Как выяснилось, граждане плавали на парусной лодке, перевернулись и упали в воду, самостоятельно выбраться не смогли. Спасатели извлекли их граждан из воды, в медицинской помощи они не нуждаются. Уважаемые слушатели, напоминаем о соблюдении правил безопасности на воде. Для купания выбирайте только специально оборудованные пляжи, где дежурят спасатели. Помните, запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, заплывать за буйки. Если вы идете на пляж с детьми, то ни на секунду не пускайте их из вида. Надевайте на них спасательные жилеты, а в воде держите на расстоянии вытянутой руки. МЧС информирует, с начала года в области зафиксировано 532 возгорания природных экосистемах. Сухую ветреную погоду воздержитесь от сжигания растительного мусора на придомовой территории. За незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также стерни и пожненных останков на полях, непринятие мер по ликвидации палов, виновные лица привлекаются к административной ответственности. В случае пожара звоните по телефону 112.
2: Улучшение краины.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Гомельский кафедральный собор святых апостолов Петра и Павла – один из самых величных православных храмов у Беларуси. Это выдатный помник классицизму, який дошел до наших дён. Храм размещен на высоком березе раки Сож. Будинок уявляет собой узор крыжово-купольной архитектуры. Вышиня собора – 25 метров. Идея узведения храма належала уладальнику гомельского маёнтка графу Миколаю Румянцеву. И он финансовал будовництво церквов, школ, аптеки, больниц и інших каменных будинков Гомеля. У будущем Гомельским Петропавловским соборе Миколай Петрович хотел бачить успамин про лепшие узоры классичной архитектуры. Будовництво церкви святых апостолов Петра и Павла началось у 1809 году, а завершена и освечена она была у 1824. У наш час, у 1992 году, каля собора была побудована новая звонница на один ярус вышей за ранейшую. Хрестильная церква, где зараз здесняется таинство, з'явилася у 1996 году.
1: Легкое подорожье.
2: Великая святыня, частица мощей великомученика Пантелеймона, привезенная в Беларусь из Италии, заховывается у Свято-Петропавловском соборе с хрустным ходом. И она была доставлена у Гомельский храм у 2016 году. Сюда ж приходят верующие, как поклониться великопокутнице Параскеве. Частица мощей святой была привезена из Рима у 2018. Так само у собора святых апостолов Петра и Павла можно поклониться неотленным мощам преподобной Манефы Гомельской. При житті монахиня допомагала своїм даром тим, хто до її звертався, збавляла від хвороб, як душевних, так і фізичних. Після смерті її долучили до ліку святих. Кажуть, що і тепер вона протягує здійснять цуди і допомагати людям. От вокзала до Гомельського кафедрального собору можна добратися навіть пішу по проспекті Леніна. Чи проїхати на тролейбусах 1, 15 або 16 до припинку площа Леніна. Літерально праз некілька кроків у парк ви побачите открытые двери храма. Усім легкого подорожжа.
1: Легкое подорожье.

0: Твоя реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Компания Colgate удивила мир, выпустив щетку Smart Electronic Toothbrush E1, которая учится чистить зубы за вас. Встроенный искусственный интеллект анализирует 500 движений в минуту, корректируя нажим и угол. Камера распознает проблемные зоны, а ультразвук удаляет налет без вреда для эмали. Устройство создано эксклюзивно для Apple, оценивается в $100 и будет продаваться только в магазинах компании.
1: Техно-джунгли.
2: На самом деле никакого искусственного интеллекта в этой щетке нет, а есть просто специальное ПО, которое выдает владельцу различные советы по чистке зубов, основываясь на данных со встроенных сенсоров. Посредством специального приложения Colgate Connect и интерфейса Bluetooth щетка сопрягается со смартфоном iPhone или умными часами Apple Watch для того, чтобы записывать информацию об активности пользователя и в реальном времени предоставлять нужные рекомендации в отношении более эффективных способов чистки зубов. Поскольку это эксклюзив для Apple, версии приложения для Android нет. Скептики смеются, теперь и чистка зубов стала IT-задачей. Но 93% пользователей отметили снижение кровоточивости десен. Технология стала хитом в Японии, где забота о здоровье – это часть философии. Может, скоро зубная боль останется в прошлом? Кто знает, время покажет. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообщался с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугайли. Важный гость рассказал, какой белорусский опыт интересен африканской стране.
4: Уважаемый господин президент, прежде всего разрешите передать приветствие от президента Алжирской народно-демократической республики, передать его глубокое уважение и почтение и готовность к совместным действиям по развитию сотрудничества. Ваш визит в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс и посланием для алжирского народа по вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах – экономика, торговля, сельское хозяйство, наука и даже культура. Мы чувствуем, что существуют большие возможности по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, что будет служить на благо народов наших стран. Сейчас мы ведем политику диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов, стремимся развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, и мы нуждаемся в белорусском опыте по укреплению этих сфер, увеличению работы в этих направлениях, и уверен, что здесь существуют перспективы для совместной работы.
3: Александр Лукашенко сегодня встретился с Игорем Дадоном, экс-президентом Молдовы. Глава государства призвал не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Белорусский лидер выразил обеспокоенность сообщениями о возможном присоединении страны к другому государству и подчеркнул ценность молдавской государственности. Гомель-облгидромет предупреждает о неблагоприятном погодном явлении. Объявлен оранжевый уровень опасности. Завтра утром и днем во многих районах области в Гомеле ожидается сильный ветер. Порывами от 15 до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Берегите себя. «Я рисую этот мир» – выставка под таким названием открылась в Гомеле. Площадкой мероприятия стала городская библиотека имени Герцена. В экспозиции 29 работ, включая портреты выдающихся белорусских женщин и картины о дружбе Беларуси и России. Выставка продлится до 30 июня, вход свободный. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
5: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
6: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Саундтрек к «Лихорадке субботнего вечера» Джона Бэдэма стал на несколько лет самым продаваемым альбомом всех времен, что, конечно же, неудивительно. Диско в 1977 году было самым популярным музыкальным жанром, и картина, воспевавшая его культуру, привлекала зрителей не в последнюю очередь музыкой. Главным поставщиком хитов для «Лихорадки» стала группа Bee Gees, три австралийских брата по фамилии Гибб, которые за 10 лет до этого прочно осели в чартах с психоделическими поп песнями вроде «To Love Somebody». Потом пережили долгий творческий кризис и главному фильму в карьере Джона Траволты вернулись в совершенно ином образе и с другой музыкой. «Stayin' Alive», заглавная тема «Лихорадки субботнего вечера», стала самой популярной песней в их карьере и превратила братьев Гибб из неудачливых ветеранов поп-музыки в ее самых востребованных звезд.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Куда собрались?
2: Вам заняться нечем.
3: Зачем эти трудности?
4: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
5: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
6: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель FM.
7: Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Седьмого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Андрей Баранов. Здравствуйте. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко вышла во второй круг Ролан-Гаррос 2026. В стартовом матче турнира первая ракетка мира переиграла представительницу Испании Джессику Бозас Манейро. Итоговый счет встречи 6-4, 6-2. Матч продолжался 1 час 15 минут. Второй гранд-слэм в сезоне, грунтовый турнир Ролан-Гаррос, по 7 июня проходит в Париже. В основной сетке турнира принимает участие 128 теннисистов. Тимофей Симоненко вызван в молодежную сборную Беларуси. Нападающий Гомеля попал в окончательный состав сборной Беларуси Ю-21. В рамках учебно-тренировочного сбора, который пройдет с 1 по 9 июня, молодежная сборная Беларуси проведет две товарищеские встречи против сверстников из Казахстана. 5 июня в Барановичах и 8 июня в Минске. БГУ ФК бронзовый призер 29-го Всероссийского фестиваля студентов вузов физической культуры. В Санкт-Петербурге прошел фестиваль студентов вузов с международным участием. В мероприятии приняли участие 15 команд. Нашу страну представил Белорусский государственный университет физической культуры. Для участников состоялись спортивные соревнования, творческие конкурсы, интеллектуальные и научные мероприятия. По итогам общекомандного первенства университет стал бронзовым призером фестиваля. На этом я с вами прощаюсь. С новостями спорта знакомил Андрей Баранов.

0: Реклама на радио.
1: Подскажите, а где ближайший Альфа-банк?
2: Там, где ваш бизнес.
3: Откроем счет для бизнеса в Альфе бесплатно и онлайн. С обслуживанием от 0 рублей в месяц. С любыми оплатами с Альфа-кассы. Подробнее на Альфа-банк by Business или по телефону 7464.
4: Забей свой победный супергол с Гиппо Игелмаркет. С 28 мая по 5 августа. Совершай покупки игровых товаров с картой лояльности и собирай свою коллекцию любимых футболистов. Эмоции стадиона, драйв и энергия футбольного матча. Этим летом будь в игре с Гиппо Игелмаркет. Подробности на supergol.by. Телефон 18-378-5040.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Ты что это сделал?
8: Заплатил стикером.
7: А так можно было?
8: А знаешь, можно платить Альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-банк.BY и по номеру 198.
9: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
10: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
11: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей — сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Сегодня в гостях у президента Беларуси Александр Лукашенко побывал председатель партии социалистов и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. В рамках встречи белорусский лидер задал своему молдавскому коллеге несколько дружеских вопросов.
5: Дружество. И очень важно услышать твои слова, твое мнение, которые я, конечно же, доведу до глав государств, с которыми буду встречаться. Но публично, может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, ты это хорошо знаешь, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожение такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотищи, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали. И знаешь, я вспоминаю, когда мы с тобой кукурузу сеяли в 18 году на возвышенности какой-то. Вот перед глазами картинка. Я оттуда смотрел на Кишинев. А он был весь в цвету. Все расцветало. Весь белый город. И я вот сейчас думаю, ну как такую красотищу? И трудолюбивый же народ, молдаване. Они горы могут свернуть. Как кому-то отдать? Или включить в состав какого-то другого государства. Поэтому думаю, что для тебя, как человека-патриота, главное и твоих сторонников – сберечь Молдову. Для молдаван.
4: Семь человек удалены из аудитории за нарушение правил поведения централизованного экзамена. Выпускников 11 классов удалили за использование мобильных телефонов и наушников, многофункционального калькулятора и внесение изменений в бланк ответов по истечении времени. Напомню, что для сдачи экзаменов на Гомельщине оборудовано 26 пунктов и задействовано более 1000 педагогов. На Гомельском химическом заводе торжественно открыли зал славы с участием ветеранов предприятия. Директор Гомельского химзавода Дмитрий Черняков отметил, что зал славы представляет собой хранилище трудовых успехов и достижений коллектива, а также корпоративного ДНК гомельских химиков. Музей продолжит пополняться экспонатами и дальше. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
7: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-2242.
8: Новости искусственного интеллекта.
9: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
10: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
9: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
10: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
11: Включай радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мебель, которая радует, приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» с Пинск Древ в Гомельской области, ТУП Пинск Древ, Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 232 32 80 35 и на сайте pinskdrev.by.
2: Ансамбль «Беседа» – элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте +375 33 313 37 65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105 и 4 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
4: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
5: Категория программы 16+.

0: Всем привет! Вы на Гомеле ФМ на часах 11:17:10. Спешу. У микрофона Аня Мишина. Ну что, ребят, у природы нет плохой погоды, если у вас есть правильный настрой и зонт. Ну а мы начинаем вечерний эфир. Поехали! В этом часе мы услышим.
1: А небо все так же высоко.
0: В городе лето, а Диверт – солнечное счастье, глоток свободы и бесконечный закат.
1: Встретимся как бы в центре, не поменяться в лице бы.
0: Композиция, которая пронизана романтикой и надеждой, от Серябкиной «Асфальт».

Ребят, пока свежо еще в памяти, делюсь. Сегодня припарковалась я около Макбай, а поскольку там идут ремонтные работы, так просто не выехать. Но это очень сложно, мне во всяком случае. Вот сижу

Думаю, может оставить все как есть или пойти пешком, как вариант. Ну, хотя тоже нет. И по счастливой случайности в другой машине рядом сидел мужчина и ел себе бургер. Я, конечно, обратилась за помощью, и мне помогли. В это время шел дождь, поэтому хочу сказать огромное спасибо хорошему человеку. Вот сама бы я не справилась, это точно. Вышел, все показал, помахал вправо, влево, и вуаля, я на свободе. Спасибо вам, мужчины. Очень приятно, когда всегда, даже на улице, вот рандомно можно рассчитывать на поддержку. Всем добра и радуги. А пока послушаем «Baby Said» от Måneskin.

Иногда фраза «человек, рожденный в объятиях неба» — это не название сериала или фантастического блокбастера. Это реальная история. Беременная пассажирка самолета ожидала, что родит ребенка только через пару недель. Но у младенца были, видимо, другие планы. Повезло, что на борту случайно оказалось двое пассажиров-медиков. Они оказали, конечно, помощь. Правда, не обошлось без импровизации. Например, пуповину ребенку пришлось перевязывать шнурком от ботинка. Ну, тут уже выбирать не приходится. Что есть, то и в работе. Так что смело можно говорить «рожденный на высоте 9000 метров». Вау! Или «я человек, который начал свое путешествие по миру еще до того, как научился ходить». Ну, звучит же круто. А малышу пожелаем крепкого здоровья.

0: Твоя реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Airbnb.by.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343. Гомель-ФМ. Все скажет музыка.
4: Завтра, 27 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами даже грозы. Температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов. А информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.
2: Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Музыка твоей страны.
1: Он давно не слушал пение птиц. У него причина вечно занят. И она движением ресниц никого не манит.

Мужчина утверждает, что выиграл в лотерею благодаря светофорам. К крупному лотерейному выигрышу его привело такое некое стечение обстоятельств. Во время поездки на машине герой этой истории размышлял, стоит ли ему или не стоит заехать в магазин за билетиком лотерейным. Как раз загорелся сигнал светофора, временно запрещающий дальнейшее движение вперед, но разрешающий повернуть к магазину. Выбор был сделан. Купил билет и выиграл много-много денег. Тут интересно даже не про деньги, а про ситуацию выбора. Друзья, а вот у вас случалось ли перед каким-нибудь, может быть, важным событием, вы доверились какому-то случайному жесту, знаку, и в итоге это было верно? Поделитесь, пожалуйста, напишите нам в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание FM. Зачитаем все.

0: Как бы в центре не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: У нас рекламируются все.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
5: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Реклама на радио. В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Чаю-чай, Ямигом, Галамарте и Три цены. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
1: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родная. Своё.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
5: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: На часах 17:54 почти. Мы на Гомель ФМ, у нас в студии Ульяна с порцией новостей, но вопросик, Ульяна. Итак, простой вопрос для малышей. Кого боится кот?
1: Мышей.
0: Собак. А, видишь, когда рандомно оно хочется ответить. Белым снегом все одето, значит, наступила...
1: Зима.
0: Вау. Посчитаем дырки в сыре. 2 плюс 3 равно...
1: 5.
0: Ну, молодец. 10 баллов. Так, а теперь можно про анонсик? Что расскажешь нам интересного?
1: А в этом часе расскажу о том, какие нововведения появятся в банках Беларуси с 1 июля и как упростили правила для таксистов.
0: Интересно, послушаем. Ну, а мы встретимся с вами в следующем часе. Оставайтесь на Гомель ФМ. Пока послушаем Тейлор Свифт, Cruel Summer.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Сегодня в гостях у президента Беларуси Александра Лукашенко побывал председатель партии социалистов и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Белорусский лидер рассказал ему о людях, которые заслужили свое место под солнцем.
4: Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь, он показал, как с нами обходится. Поэтому, ну, получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ. Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковые, они великие. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем. И надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе, пользуясь нашей сегодняшней встречей. Ну, а вообще я рад тебя видеть в здравии, зараженным чувствую на многие вещи. И думаю, что в своей стране ты еще немало доброго сделаешь, и не только для своей страны.
3: В Беларуси упростили правила для таксистов. Теперь водителям больше не нужно подтверждать квалификацию каждые 2 года. Это требование отменили. Также убрали обязательно повторные курсы для работы с пассажирами. Обучение остается только при входе в профессию. При этом пассажир по закону сам выбирает способ оплаты – наличными или картой. Таксист не имеет права высадить человека из-за смены способа оплаты во время поездки. С 1 июля банки Беларуси усилят защиту от мошенников. Теперь в антифрод-системах банков появится цифровой отпечаток. Система будет фиксировать геолокацию и данное устройство при каждом входе в онлайн-банкинг. Если какой-то параметр резко изменится или возникнет подозрение в подмене, доступ заблокируют до подтверждения клиентов, что это действительно он. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
7: Опять вставать.
8: Куда?
9: Зачем?
10: Который час?
11: Можно я сегодня никуда не пойду?
6: Тяжело просыпаетесь?
12: Да еще 5 минут еще.
6: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Гумилевском» представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 18.08. Это Гомель ФМ. Аня Мишина на связи. Вместе с вами проведу еще один часик. Ребят, кто еще не подписан на наш телеграм-канал, подписывайтесь. Гомель, нижнее подчеркивание, ФМ. А сейчас ловим музыку этого часа. «Ты океан» — это признание от биографа, погружает в глубину эмоциональных стихий. Окрасим привычный мир яркими цветами с Holy Flame. Люся Чеботина задаст темп безумного ритма и железных амбиций. Митя Фомин, все будет хорошо и никак иначе. Куда бы ты ни шел, направо трудный бой, налево мир пустой, но меня реки вели. «Реки вели» — это шторм чувств, которые уносят за собой, словно бурное течение, прозвучит от Джонни. А дальше наш вечер продолжит Алан Уокер «When I Grow Up». Can't tell me nothing about who to be. When I grow up, I wanna be like me.

Друзья, напоминалочка. Мы есть в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Вы можете передать привет, не знаю, там, маме, папе, соседа, поздравить с днем рождения. И даже напомнить младшему брату не забыть ключи на полке. Друзья, а что, если бы ваша жизнь была ароматом? Вот какими нотами она бы звучала? Или какой аромат на человеке заставляет вас обернуться ему или ей вслед? У меня была такая история. В супермаркете рядом прошел мужчина, и аромат от него, вот реально, просто унес меня вслед за ним. Ну, в силу возраста я постеснялась подойти и узнать название парфюма. Запах был необъясним, что-то с нотками кофе, плюс фруктовый аромат. Ну, сложно объяснить. Но идти по пятам была готова долго. Вот так, оказывается, легко вести нас следом. Хотя, если на край света, я готова.

0: Своя реклама.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
4: Внимание, Гомель! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Улица Бородина, 2. «Добрые леки» – искусство живой заботы. Подробнее на сайте deleki.by.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Ситирей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Завтра, 27 мая, в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Временами дождь, местами грозы, доложит температура воздуха днем плюс 15, плюс 20 градусов. Информацию о погоде предоставил нам областной гидрометеоцентр.

Вот не дает мне покоя тема ароматов. Давайте обсудим. Немного фактов, о чем же говорят сладкие ароматы духов. Наподобие карамели, ванили. Это кокетство, открытость, часто указывает на внутреннюю мягкость. А более тяжелые ароматы, это с сандалом, допустим, с кедром, говорят о независимости и готовности к риску. С этими фактами можно, конечно, и поспорить. Ведь у большинства есть много в коллекции наверняка ароматов буквально на каждый день. Вывод. Все зависит от нашего настроения. От дня недели или фазы луны, к примеру. А вот по рейтингу самых любимых ароматов, по мнению мужчин, это... Та-дам! Это аромат домашнего ужина. Ноты жареной курочки со специями, базиликом и чистого восторга. Хорошо. А по рейтингу самых любимых ароматов, по мнению женщин, это... Барабанная дробь. Запах финансовой стабильности и закрытой ипотеки. Все просто. Это мужчина, от которого пахнет решенными проблемами, вовремя оплаченными счетами. Этот шлейф согревает лучше любого теплого шарфа. Друзья, а какой аромат заставляет вас обернуться ему или ей вслед? Комментарии оставляйте в телеграм-канале Гомель, нижнее подчеркивание, FM или в Вайбере 29-34-11-34-8. Обязательно все зачитаю. Интересны ваши варианты. А после песни расскажу про миф парфюмерии. А пока послушаем Никиту Белько.

0: У нас рекламируются все.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
4: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Друзья, как и обещала, расскажу сейчас про миф в парфюмерии. Итак, наверняка часто вы слышали миф о том, что если не чувствуешь аромат, он тебе подходит. Если через 15 минут перестал ощущать на себе запах, значит, это ваш парфюм. Оказывается, это простая адаптация нервной системы к аромату. Это некий подарок от эволюции. У каждого есть свой список ароматов, к которым привыкает быстрее организм, да, ваш? И есть список ароматов, которые человек долго на себе чувствует. Так что, ребят, ищите свой аромат и старайтесь перед покупкой обязательно подольше разносить тест-полосочку с ароматом. Желаю всем найти свой аромат. We'll be right back.

0: Реклама на радио.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать. Оформите кредит,

0: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июля включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.
1: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
2: Вечер на Бумере
1: представляет компания «Автосеть».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Друзья, на часах 18:54 почти. Мы на Гомель FM, с вами Аня Мишина. Ульяну вижу, значит, быть новостям. А пока вот расскажи, Ульян, как для тебя вот интереснее провести, скоротать прохладный дождливый вечерок? С пледом и чаем, может быть, книжкой? Или металл на всю громкость и спортзал?
1: Плед, чай, книжка.
0: Ой, как приятно. Ну, как бывает по-разному, правда? Под настроение.
1: Да.
0: Ну, вот. Это правильно. Вариантов много, главное, чтобы по душе. Расскажи анонсик нам.
1: Анонс. В этом часе расскажу, какими эмоциями от встречи с президентом Беларуси поделился экс-президент Молдовы Игорь Дадон и как прошел первый день учебно-полевых сборов для старшеклассников.
0: Интересно. С удовольствием послушаем. Друзья, я прощаюсь с вами до завтра. Встречаемся ровно в 17 часов. С вами была я, Аня Мишина. Всем пока-пока, а пока Джонни.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Алло, ты где?
3: В 7 карат. Представляешь, нашла сережки и колечко с такими камнями. Скидки до 75%.
2: А у меня куча старых и ничего не ношу.
3: В 7 карат выгодная скупка и обмен старых украшений. И рассрочка от банков-партнеров. Я уже взяла. Приезжай скорее. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно.
4: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 329-689-77-78.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Сегодня в гостях у президента Беларуси Александра Лукашенко побывал председатель партии социалистов и экс-президент Молдовы Игорь Дадон. Бывший лидер этой страны поделился эмоциями от встречи.
6: Уважаемый Александр Григорьевич, дорогой друг, товарищ молдавского народа.
7: Абсолютно.
6: Знаете, вот вы сейчас говорили эти слова, для меня двоякое чувство. Гордость и уважение и досада. Сейчас объясню, почему. Гордость и уважение к вам, потому что вы такие хорошие, красивые слова говорите про мою родину. А досада в том, что вы понимаете то, что не понимает нынешний президент Республики Молдова. Для меня, как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, только молдавского. Когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы, для меня это, знаете, на душе больно. Вам большое спасибо. Вы наверняка знаете, что в Молдове вы являетесь политиком, который поддерживает большинство граждан Молдовы из внешних друзей. Вы на первом месте. И это не случайно. Потому что та политика, которую проводит Беларусь, социально-экономическая, и тем более в последнее время, в условиях очень непростого регионального и геополитического конфликта, конечно, для нас пример то, что делает Беларусь.
5: Во всех регионах страны стартовали учебно-полевые сборы для старшеклассников. Основная цель – закрепить знания по допризывной подготовке на практике, познакомить ребят с основами военного дела и дать первые навыки под руководством опытных военнослужащих. Сегодня для участников сборов прошел ознакомительный день. Старшеклассников знакомились с программой подготовки, историей соединений воинских частей, а также учебными точками. На этой неделе председатель облсполкома Иван Крупко провел ряд совещаний с руководством районов региона. На повестке 8 районов области. Участники детально обсудили реализацию проекта в агропромышленном комплексе промышленности и строительстве. Особое внимание уделили состоянию ЖКХ, работе потребительского рынка, а также инструментам привлечения инвестиций и развитию внешней торговли. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
8: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
9: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
10: Дай мне ударных!
9: Радиовечеринка «Электроника без границ».
11: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.
2: Вечер на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Голоса Беларуси. Ночью

0: 27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Черногория представляет компания «Автосеть».
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич с рабочим визитом посетила Будокошелевский район. Сенат работала на территории Рогинского и Николаевского сельсоветов. Главная тема – отчуждение неиспользуемых жилых домов в сельской местности и совершенствование работы с пустующими домами. Кроме того, обсудили вопросы сноса аварийных деревьев и взаимодействия сельсполкомов с коммунальными службами. Сегодня в горосполкоме под председательством Руслана Пархомовича состоялось совещание, посвященное перспективам увеличения пропускной способности наиболее загруженных транспортных развязок и проведению ремонтных работ улично-дорожной сети города. В качестве первоочередных объектов для развития определены транспортные развязки на пересечении улиц Советской и Хатаевича, улиц Фрунзе Интернациональной и Барыкина, а также на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и проспекта Космонавтов. На данном этапе приоритетной задачей является разработка детальных проектных заданий на предпроектную документацию. Студотрядовцы Гомельщины отправились трудиться во Всероссийский детский центр «Орленок» в торжественной обстановке под душевные песни первому в этом году выездному сервисному студенческому отряду «Орлята» имени Героя Советского Союза Марии Долиной вручили путевку. 14 активистов будут организовывать мероприятия, а также помогать в столовой и кафе, поддерживать чистоту и выполнять подсобные работы. И к новостям спорта. Футболисты молодежной сборной Беларуси в начале лета проведут 2 товарищеских матча со сверстниками из Казахстана. Главный тренер белорусской команды Виталий Павлов включил в состав 23 футболиста. Первый спарринг с казахстанской молодежкой состоится 5 июня в Барановичах, а 8 июня команда встретится на поле минского стадиона «Трактор». На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Опять вставать.
7: Куда?
8: Зачем?
7: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+.
1: Местное время. События и факты со всей области в одной программе. Местное время.
2: Эфир продолжает программа «Местное время». Мы подготовили обзор событий из разных точек региона. С вами Андрей Баранов. Добрый вечер.
1: Местное время.
2: Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне подписал указ о награждении Орденом Матери. За рождение и воспитание 5 и более детей награду удостоены 72 жительницы со всей страны. В их числе 11 представительниц Гомельщины из лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры и образования. Среди награжденных страховой агент представительства Белгостраха по Гомелю Екатерина Вегера, мастер леса Добружского лесничества Ольга Верховец, аппаратчик пастеризации цеха мороженого предприятия «Ингман Мороженое» Ирина Корнеева. Вопрос проведения капитального ремонта жилищного фонда на Гомельщине обсудили накануне на еженедельном аппаратном совещании. Председатель облсполкома Иван Крупко подчеркнул, что графики капитального ремонта должны быть составлены таким образом, чтобы все работы завершались к ноябрю. Кроме того, обсудили вопрос выполнения энергоэффективных мероприятий в многоквартирном жилом фонде.
1: Местное время.
2: Сезон кормозаготовки в Светлогорском районе стартовал с заметным опережением графика. Как хозяйство использует благоприятные условия, какие технологии применяет и чего ожидает от сезона, расскажет Людмила Доронина.
3: Светлогорский район уверенно вступает в активную фазу кормозаготовки. Первый укос уже пополняет кормовые закрома хозяйства, обеспечивая бесперебойную работу животноводческого комплекса уже на предстоящий осенне-зимний стойловый период. Филиал Добровагра в числе первых в Светлогорском районе включились в работу в кормозаготовке. 220 гектара зимой ржи, предусмотрительно выращенной для этих целей, были своевременно скошены, провялены и измельчены в зеленую массу для закладки в траншейные хранилище хозяйства. Как отметил директор филиала Дубрава Агро Евгений Петрашин, особенностью нынешнего сезона заготовки кормов является то, что в этом году к уборке трав приступили на несколько недель раньше. Хорошие погодные условия аграрии филиала Дубрава Агро используют в полную силу. На первый укос в хозяйстве вышли при полном техническом обеспечении. Предварительно они прошли технический осмотр, подтвердивший их стопроцентную готовность.
2: Аграрии рассчитывают, что ранее начало сезона позволит создать необходимый запас кормов.
1: Местное время.
2: Дебаты, аргументы и убедительная речь. Юные ораторы из Хойников покорили жюри областного конкурса. С подробностями моя коллега Олеся Ичиченко.
4: В Гомельской гимназии прошел 18-й областной конкурс риторического мастерства. Юные хойничанки, учащиеся гимназии, среди лучших. Диплом первой степени у Виктории Кардаш, диплом второй степени у Анастасии Климович. Первый тур включал устное выступление на заданную тему. Во втором испытании ребят ожидали настоящие дебаты. Юноши и девушки примерили роли оппонента и защитника, отстаивая или опровергая непростые идеи. Хойничанки продемонстрировали хороший уровень риторики, нестандартные мысли и блестящее владение не только русской и белорусской, но и мировой литературой.
2: Конкурс показал, среди молодежи немало талантливых ораторов, способных убедительно и ярко доносить свои мысли.
1: Местное время.
2: Любовь, проверенная временем. Супруги Черноштан из Хоникского района отпраздновали золотую свадьбу. О том, кто стал свидетелем трогательного момента, расскажет Олеся Ичиченко.
4: Полвека пролетело как миг. В этом уверены супруги Владимир Николаевич и Тамара Владимировна Черноштан, которые отметили золотую свадьбу. Эту знаменательную дату уроженцы деревни Туневщина Хоникского района решили отметить знаковым способом – повторить свои супружеские обещания в отделе ЗАГС в Хойниках. 50 лет назад они совсем молодыми

0: Учение начинается с детства. Второклассник из Чечерского района доказал это на деле. С подробностями моя коллега Мария Мискова.
1: Успех. Юный лесовод из Рокович завоевал диплом на областном конкурсе. Второклассник Роковичской школы Никита Рудобелец стал обладателем диплома третьей степени на областном конкурсе «Будущее леса в наших руках». Самому юному исследователю пока только 8, но он уже всерьез интересуется жизнью леса. Никита не просто рассказал о деревьях, а изучил, как происходит естественное возобновление сосны. Согласитесь, для второклассника тема очень серьезная, но мальчик справился блестяще. Помогали ему опытные наставники. Чечерский спецлесхоз выступил партнером проекта, поделился знаниями и материалами. А педагоги родной школы поддержали юное дарование и помогли оформить работу. Жюри областного конкурса оценило старания Никиты по достоинству. И пусть это диплом третьей степени, для первого шага в большую науку результат отличный.
0: Этот опыт демонстрирует эффективность партнерства школы и предприятий в развитии исследовательских навыков у детей. На этом у меня все. С вами был Андрей Баранов. Вы слушали «Местное время».
2: «Местное время».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Седьмого мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
2: Гомель-ФМ. Улучшение краины.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Фантомные боли, ограниченная чувствительность и невозможность почувствовать тепло чашки – это главные проблемы современных протезов. Ученые из MIT совершили прорыв, разработав искусственную кожу E-Dermis. Это не просто покрытие, это интерфейс, дающий протезам осязание, сравнимое с натуральным. Слой из 2000 микроскопических сенсоров на квадратный сантиметр имитирует механорецепторы человека. Материал на основе гидрогеля проводит сигналы со скоростью 90 метров в секунду, почти как нервные волокна. Сенсоры различают давление от 1 паскаля, как прикосновение бабочки, до 100 килопаскалей, как крепкое рукопожатие. А термочувствительный слой распознает температуру от минус 20 до 80 градусов Цельсия.
0: Техноджунгли.
1: Ключевой вопрос – сможет ли мозг понять эти сигналы? E-Dermis преобразует данные в электроимпульсы, совместимые с нейроинтерфейсами. В тестах 90% участников смогли на ощупь отличить гладкую поверхность от ребристой. Уже 50 пациентов в Бостоне получили протезы с E-Dermis. Один из счастливчиков, которому досталось это чудо техники, говорит: «Я впервые за 5 лет почувствовал, как дочь держит меня за пальцы». Вывод очевиден – это не просто технология, это возвращение утраченной человечности. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей. Сеть магазинов 7 карат.
2: Крутите барабан! Стоп! И специально для вас! Скидки до 75% в Диаманте на роскошные украшения с камнями. И это не все! Рассрочка от партнеров и выгодная скупка и обмен старых украшений ждут вас! Диаманте исполняет ваши ювелирные желания!
3: Срок действия акции по 8 июля 2026. Подробности на сайте diamante.by или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Ульяна Лещинок. Здравствуйте. Правительством Беларуси расширен перечень республиканских проектов государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на ближайшую пятилетку. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин. Реализация проектов будет обеспечена с привлечением государственной финансовой поддержки и средств инновационных фондов. При этом значительную часть финансирования составят собственные средства предприятий. Белорусская электротранспортная ассоциация и Российская ассоциация производителей и операторов электроразрядных станций подписали соглашение о сотрудничестве. Это первое соглашение на уровне профильных отраслевых ассоциаций двух стран в области электромобильности. В рамках соглашения ассоциации создадут рабочую группу, которая будет координировать инициативы по развитию отрасли двух стран, прорабатывать единые технические стандарты и стандарты качества, продвигать гармонизированные меры государственной поддержки и создавать единое пространство для использования зарядной инфраструктуры в рамках союзного государства. Член Совета Республики и председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич с рабочим визитом посетила Будо-Кошелевский район. Сенатор интересовалась перечнем предоставляемых услуг в отделении почтовой связи, провела мониторинг качества обслуживания покупателей, ассортимента и уровня цен в торговых объектах на селе. При посещении медучреждений внимание было уделено доступности и качеству оказываемых медицинских услуг. Гомельский литейный завод «Централит» расширяет географию поставок в российские регионы. По итогам деловых переговоров на международной специализированной выставке «Металлообработка-2026» подписан контракт с предприятием «Южный завод тяжелого станкостроения» на 30 миллионов российских рублей на поставку партии базовых отливок тяжелого станкостроения, а также модельной осанки. На этом выпуск завершен. У микрофона была Ульяна Лещинок, служба информации телерадиокомпании «Гомель».

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Познакомиться с древляной архитектурой и наведать дом, где часто бывал Владимир Короткевич, запрошаю вас у этом выпуску. Накируемся у Рогачевский район.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: 27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Берет – это головный убор с богатым минулым. Родимой берета многие лишат Францию, але даденное свержение не зусим корректное. История этого популярного головного убору цикавая и разностайная. Подробязней об этом у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Берет – это и форменный предмет узброенных сил, и элемент спецодения, и любимый головный убор мастакоу 20-го стагодия, и частка панк-культуры 80-х, и прикмета моды нулявых. Родимой берета лишится старожитная Греция. Оттуль идею головного убору запозычили жыхары Рыма, якія придумали ему назву «Беретино». Римляне увяли для берета специальную колеровую гамму, по якой можно было отрознить аристократов от простых людей. У середневечши берет стал обовязковым элементом у святаров. Так само их носили королевские особы и наближенные до двора.
0: Мода на мове.
1: У эпоху адраджэння берет карыстаўся асаблівай популярнасцю у мастакоў, паэтаў і скульптараў. Масавая вытворчасць гэтага галаўнога убору пачалася ў Францыі і Іспаніі ў 19-м стагоддзі. Менавіта таму карыкатурны вобраз сапраўднай францужанкі абавязкова складае чорны берет. Сучасны берет – гэта больш, чым вечна актуальная класіка. Гэта смелая, модная заява стыльных людзей. Яркі берет, велізарныя незвычайныя акуляры, кардиганы оверсайз і вы гатовы карать новые горизонты. И наприканці не забывайте, мода проходить, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

0: Моя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Представьте, вы заходите в ванную, а ваше отражение не просто повторяет движение, оно дает советы по стилю, анализирует состояние кожи и напоминает о важных встречах. Звучит как сцена из «Назад в будущее», но именно такие зеркала создала британская компания KROS. Их разработка Artemis – это гибрид нейросети, 3D-сканера и голографического проектора, который превращает обычную поверхность в интерактивный портал. В рамку зеркала встроены 12 микрокамер и инфракрасные датчики, сканирующие тело с точностью до 0,1 миллиметра. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта сравнивают ваши параметры с базой из 50 тысяч типов кожи, волос и фигур, предлагая персонализированные рекомендации.
0: Техно-джунгли.
1: Хотите сменить прическу? Голограмма проецирует новый образ прямо на ваше отражение. А если обнаруживается сыпь или родинка с подозрительной формой, система предупредит о визите к дерматологу. Не нарушит ли это приватность, спросят скептики. Разработчики предусмотрели режим «Гость» без сохранения данных и локальное шифрование. Все снимки удаляются через 24 часа, а доступ к камерам блокируется физической шторкой. Уже сегодня Artemis используют в люксовых отелях Дубая и клиниках пластической хирургии Сеула. К 2030 году такие зеркала могут стать стандартом умного дома, объединив функции стилиста, диетолога и личного доктора в одном гаджете. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

27 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями, временами дожди, местами грозы. Ветер северо-западный 6-11 с порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем от 15 до 20 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

Скажите петь все те, кто носил на руках. Каждый, кто не соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.